0: использован. Надо вызвать милицию. Сейчас на столе рубля.
1: Не будет милиции.